0: Sua Коледа!
1: Christmas Day, Мобарка!
0: Joyeux Noël!
2: La Christina!
0: Buon Natale!
3: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
3: Веселых свят!
4: Merry Christmas!
5: Merry Christmas from Like Radio!

0: Ozian Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселый шум.
5: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Christmas Diam, Mubarak!
2: Joyeux Noël!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!